Радиоканал «Вот радио». Свидетельство Л номер ТУ-71-00457 от 30 июня 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Немченко и многие другие. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Реклама.
2: Привет! Решил, куда поступать?
3: Да уже неделю голову ломаю.
2: Не сомневайся. Поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
3: Круто! А как подать документы?
2: Запоминай телефон 8 800 700 706.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527 700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Москве 7 утра. Авторадио. Номер 2.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют

0: Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700. Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
0: Реклама на Авторадио. 250-470.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Реклама. Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие РИХАУ. 527-700.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
8: Да сколько можно долбить?
9: А когда мне еще ремонт делать?
10: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44. ООО «СЗ Живи в Туле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля в

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: О, да, школа рядом и парковка для велосипеда есть.
2: О, да, перспективный район, инвестиция в будущее.
3: О, да, прогулки в живописном парке.
4: О, да!
2: Жилой дом Ода на Адуевском от компании «Еврострой». Выбор тех, кто умеет радоваться жизни.
5: Застройщик ООО «Состояние», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Если у них что-то болит, «Беркут» всегда на помощь спешит. Стационар, рентген, УЗИ, захворал усатик – сразу вези. Ветеринарная клиника «Беркут», маршала Жукова, 5.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Валерия.

0: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
1: Лидия, как лед, а Лилия, как лилия.
0: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
4: Ты это...
5: Ты приходи, приходи, приходи!
6: Таурус – мебель на Коминтерна.
7: Да сколько можно долбить?
8: А когда мне еще ремонт делать?
9: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
10: ООО «СЗЖ Вивтули». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527 700.

0: Реклама.
1: Здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России расширили список профессий для альтернативной службы. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы в России расширяется до 363 позиций. Такой приказ Минтруда вступает в силу. Согласно документу, среди новых позиций травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик. Ранее перечень включал 271 позицию, отмечает ТАСС. В пресс-службе Минтруда сообщали, что актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
0: Про регионы.
1: Пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе очистят к 1 июня. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в эфире «Соловьев Лайв». По его словам, Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон. Бойко отметил, что береговая линия округа составляет около 90 километров, и то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие. Чиновник отметил, что после разлива нефтепродуктов в Туапсе не зафиксировали аномального всплеска сверхобращений в скорую и в больницы. Бойко добавил, что спецслужбы сообщают властям округа о западных телекомпаниях и блогерах, которые распространяют ложную информацию о ситуации в городе. Напомню, морской терминал в Туапсе загорелся в ночь на 1 мая после атаки беспилотников. Это четвертый пожар на терминале с середины апреля. К середине дня пожарные собрали и вывезли около 13,5 тысяч кубометров мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси. Предыдущий пожар потушили 30 апреля, спустя два дня после его начала. Другое возгорание устраняли в течение 5 дней.
0: Про инициативы.
1: В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию женщин в ОМС. Инициативу выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает ТАСС. Парламентарий напомнил, что система ОМС формируется за счет тех средств, которые граждане или работодатели за граждан отчисляют в фонд обязательного медицинского страхования. Леонов отметил, что это касается тех россиян, которые работают официально.
0: Про вузы.
1: Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом РИА Новости сообщила замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Амельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий.
0: Про Авторадио.
1: Грандиозный фестиваль, большая дискотека Авторадио все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия Галибри, «Мавик», группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие. Дарить драйв и настроение на главном танцполе этого лета будут 50 артистов. Успейте занять свое место, чтобы большая дискотека Авторадио стала для вас одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже, ну а при покупке на сайтах Авторадио и Авторадио Диско по промокоду МАЙ с 1 по 11 мая можно получить скидку 10%. Категория 12+. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Любовь спасает каждого из нас, делает счастливее, сильнее, радостнее. Но не только, знаете ли, любовь с этой задачей справляется. Авторадио тоже молодцы, мы просто исполняем ваши мечты. Вот так вот делаем вас самыми счастливыми слушателями в самом счастливом 13-м сезоне нашей фирменной игры «Много денег». Можем абсолютно все. В этом вы убедитесь уже в начале июня в нашем суперфинале, где мы исполним чью-то мечту. Все, что угодно, это может быть квартира, машина, на путешествие или новая мангальная зона на дачу актуальна. Главное, расскажите о своем желании на нашем сайте и установите гимн Авторадио. Если вы в игре давно, найдите себя среди игроков и расскажите о своем желании. Все, больше ничего не надо. В студии Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют

0: Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Привет! Решил, куда поступать?
2: Да уже неделю голову ломаю.
1: Не сомневайся. Поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
2: Круто! А как подать документы?
1: Запоминай телефон 8 800 700 706.
3: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
6: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.

0: Реклама. Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Авторадио.

И все вы узнаете, что впереди нас ждет главное танцевальное событие лета. Большая дискотека Авторадио, стадионный формат. Это вам не хихоньки и хахоньки, это исключительно только драйв, энергии и позитив. Главные звезды будут петь свои главные хиты и зажигать с нами. Филипп Киркоров, «Елка», дискотека «Авария», Валерия, «Галибри» и «Мави», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие. 50 артистов, 30 тысяч зрителей, невероятный праздник гарантируем мы вам. Еще и промокод «Май» дарим на скидку 10% при покупке билетов. Действует он с 1 по 11 мая на сайтах Авторадио.ру и Авторадио Диско.ру, категория 12+. Выбирайте лучшие места, скорее присоединяйтесь к нам и к лучшей летней вечеринке года. Я, Ирина Лагутина, там тоже буду, уже и наряд подготовила, так что давайте будем встречаться 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там будет просто феерично.

0: Реклама. Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
4: Ты это...
5: Ты приходи, приходи, приходи!
6: Таурус мебель на Коминтерна.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
8: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайтинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
9: О, да! Школа рядом и парковка для велосипеда есть.
10: О, да! Перспективный район. Инвестиция в будущее.
11: О, да! Прогулки в живописном парке.
12: О, да!
13: Жилой дом «Ода» на Адуевском от компании «Еврострой». Выбор тех, кто умеет радоваться жизни.
14: Застройщик ООО «Состояние». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Литва ограничила ввоз топлива из России и Белоруссии. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В Литве с сегодняшнего дня вступил в силу запрет на въезд в страну автомобилей из России и Беларуси, у которых в баках более 200 литров топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таможенный департамент Балтийской республики. Изменения внесены в закон о национальных санкциях. Они будут действовать до 31 декабря будущего года. В таможенном департаменте объяснили, что лишнее топливо из баков могут сливать для последующей продажи на территории Литвы. За нарушение предписания назначается штраф и конфискация везет выше нормы горючего. Отмечу, в Литву ежедневно въезжают около 200 грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Специалисты подсчитали, что если с одной фуры незаконно слить 500 литров дизеля, то за сутки наберется 100 тысяч литров. В связи с этим казна Литвы ежемесячно теряет более 2 миллионов евро из-за неуплаты налогов.
0: Про предупреждение.
1: С наступлением весны и началом дачного сезона россияне могут столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Основными источниками вируса среди грызунов выступают рыжие полевки, обитающие в лесах. Возбудитель сохраняет активность даже при низких температурах и долгое время может оставаться на загрязненных предметах, передают РИА Новости. Специфической вакцины не существует, поэтому единственный способ обезопасить себя – соблюдать меры личной гигиены. Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 3 недель. К характерным симптомам относятся слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, рвота, а также бессонница.
0: Про регионы.
1: Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май для всей территории нашей страны. Теплее обычного последний весенний месяц будет в Мурманской и Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе на островах Северного Ледовитого океана. Тепло ожидается на Таймыре, в Салехарде, Ханты-Мансийске, в северных районах Республики Коми, Пермском крае и Якутии. Еще одно красное пятно на прогностической карте, предвещающее майскую жару, это Алтай, Новосибирск области, юг Омской области, пишет «Комсомольская правда». Прохладнее обычного мая будет на юге европейской части России, от Москвы и Владимира, Брянска и Чебоксар до Самары, Астрахани, Воронежа и Краснодарского края. По части дождей на большей части территории страны все в рамках норм, но очень сыро ожидается на Кубани, в Ставрополье, Карачаево-Черкесии. Также много осадков будет в Бурятии, Забайкалье, Томской, Новосибирской, юге Тюменской области, в Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе.
0: Столицу.
1: С сегодняшнего дня гости ВДНХ могут увидеть традиционные конные церемониалы всадников Кремлевской школы верховой езды. Показательные выступления будут проводиться до конца сентября. В парадном строю всадники проследуют от Центра национальных конных традиций до площади перед аркой главного входа. Они будут представлены гостям ВДНХ в исторических образах кавалеристов и продемонстрируют зрелищные элементы российских конных ритуалов. Показательные программы будут начинаться в полдень, вход свободный. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

солнце в Монако наверняка всех греет, но и наше солнце майское также прекрасно. Выходные, радость, позитив и все это в компании Авторадио. Хочется вам напомнить еще вот о чем. Совсем уже совсем скоро мы отметим День Победы. Праздничный, торжественный, особый день для каждого жителя нашей страны. И многие помнят, как в прошлом году, 9 мая, в честь юбилея Победы мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну и весь мир. В акции тогда приняли участие почти 300 тысяч человек из России и зарубежных стран, а в этом году объединились Авторадио, телеканал НТВ, социальная сеть «Одноклассники», чтобы еще громче снова спеть «Катюшу». Итак, внимание, 9 мая в 13:30, время московское. Страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в «Одноклассники», страна поет «Катюшу». Где бы вы ни были, дома или за рулем автомобиля, на улице в разгаре праздничных гуляний или вообще на рабочем месте, это не важно. Откладывайте все свои дела и 9 мая в 13:30 пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто пойте, а пойте и снимайте, пожалуйста, на смартфон или видеокамеру, а затем присылайте ваши видео нам в официальный канал Авторадио в Макс. Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Итак, 9 мая в 13:30 по московскому времени в прямом эфире Авторадио, НТВ и «Одноклассниках» страна поет «Катюшу». Присоединяйтесь. Ну, у микрофона по-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения. Выходные продолжаются, и это очень радует. Отдыхаем в компании Авторадио, любимой музыки, наполняемся положительными эмоциями, восстанавливаем силы перед новой рабочей неделей. Никуда не торопимся, только режим отдыха.

0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Таурус – это мебель, это выгода, это скидки.
2: Ты это...
3: Ты приходи, приходи, приходи.
4: Таурус мебель на Коминтерна.
5: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
6: Искусство жить с удовольствием начинается с правильного дома. Жилой комплекс с традицией. Воплощение комфорта и элегантности в самом сердце города. Дом сдан и ждет вас. Успейте выбрать квартиру своей мечты со скидкой 7%. Звоните 774-444.
7: Акция до 31 мая. Застройщик ООО «Совдилстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
0: Реклама на Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
2: Вер?

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Так, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Обновленный HVL M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. HVL M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля HVL M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте HVL.ru.
6: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, таком я не слышал.
7: Я тоже не знаю. Сам для начала с ним слетаю.
6: Нет, я готов.
7: Это хорошо. Становись в очередь.
8: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
9: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
10: Бабаюпик. Красиво придумали.
9: «Кузя. Путь к успеху». Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
12: Категория 16+.
13: Авторадио.

Плакать точно не надо. Звезды гаснут, не будут. В этот вечер так точно. Большая дискотека Авторадио. Главный летний танцпол страны откроет свои двери 4 июля. ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там будет нечто невероятное. Феерическое шоу, грандиозная дискотека и танцы. Главные звезды выйдут и споют свои главные хиты. А это Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. Ну, просто потрясающая красота, летняя, танцевальная, атмосферная у нас получается. Дарим вам промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов. Действует с 1 по 11 мая на сайтах Авторадио.ру и Авторадио Диско.ру, категория 12+. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
1: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. ООО «Европейский квартал».
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Назад! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МВД рассказали о новой схеме мошенников. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Аферисты в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, передает ТАСС. Мошенники предлагают выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутки продаж, покупка и перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. В МВД пояснили, что злоумышленники часто предлагают фиксированный процент от суммы задания. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар, сделать скриншот доступного лимита. Деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает.
0: Про происшествие.
1: В Каунском районе Литвы с рельсов сошли локомотив и 4 грузовых вагона, которые следовали из Германии. Инцидент повлиял на пассажирское сообщение между Калининградом и другими регионами России, сообщает ТАСС. По данным федеральной пассажирской компании, задерживаются 3 поезда: Калининград-Адлер, Калининград-Москва и Москва-Калининград. На месте аварии ведутся восстановительные работы. Вскоре должны начаться работы по очистке путей. Сроки полного возобновления движения пока не уточняются. Добавлю, всего ситуация затронула 22 пассажирских поезда. Максимальное время задержки составляет 8 часов. Для пассажиров готовят резервные составы, в поездах оказывают помощь и выдают чай.
0: Про регионы.
1: Тува стала лидером по смертности в ДТП в первом квартале этого года. В лидерах антирейтинга также Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные МВД. Всего с начала года в результате ДТП в России скончались 2264 человека. При этом в Туве на 100 тысяч населения приходится 4,72 невыживших в аварии, что более чем в 3 раза превышает общероссийский уровень. Меньше всего погибших в первом квартале зафиксировано на Чукотке, в Москве и Санкт-Петербурге.
0: Про строительство.
1: Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1 триллиона рублей. Такой прогноз сделал президент Российского национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, передает РИА Новости. Мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость, заявил ранее Владимир Путин. Но по оценкам экспертов, длина моста составит от 6 километров в самой узкой части пролива. Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины 20 века.
0: Про столицу.
1: Первая весенняя гроза ожидается в Москве и Подмосковье 5 мая. Об этом ТАСС рассказали в гидрометцентре со ссылкой на последние прогностические данные. Появление грозового фронта будет сопровождаться порывистым юго-западным ветром со скоростью до 15 метров в секунду. Днем во вторник в столице воздух прогреется до 23-25 градусов. По области будет 20-25. Ночь перед грозой тоже ожидается аномально теплой. Столбики термометров поднимутся до отметок от 8 до 13 градусов. Официальный курс доллара сегодня и завтра 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

обязательно день новый наступит, само собой, и так каждый раз. И довольно быстро пролетит время, и наступит он, долгожданный танцевальный летний вечер в компании Авторадио. На главном летнем танцполе окажутся все 30 тысяч счастливчиков, 50 артистов, и все это 4 июля на ВТБ-арена центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио откроет свои двери для вас. Главные звезды поют свои главные хиты. А это Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. 300 минут музыкального счастья. Для вас промокод МАЙ. На скидку в 10% при покупке билетов. Действует с 1 по 11 мая на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру. Категория 12+. Но у микрофона по-прежнему я, Ирина Лагутина, составляю вам компанию. Как всегда, двигаемся с вами только вперед. Всем желаю отличного настроения и прекрасного весеннего выходного дня. Добро пожаловать на первое автомобильное.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на

0: в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
3: Ты это...
2: Ты приходи, приходи, приходи!
4: Таурус мебель на Коминтерна.
5: Как жизнь в новой квартире?
6: Засыпаю и просыпаюсь под шум перфоратора.
5: А мы купили квартиру с отделкой в ЖД «Ода» и наслаждаемся пением птиц.
7: Жилой дом «Ода» на Адоевском от компании «Еврострой». Для тех, кто выбирает комфорт.
8: Застройщик ООС и застояние. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ Рио 0+.
10: Привет! Решил, куда поступать?
11: Да уже неделю голову ломаю.
10: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
11: Круто! А как подать документы?
10: Запоминай телефон 8 800 700 706.
12: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
13: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
15: Лазаревская лавка. Все, что достойно.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
10: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
14: Авторадио.

это что-то, что радует вас уже 33 года подряд. Первое автомобильное радио страны «Пространство», где звучат только хиты. Где компанию вам всегда составляют самые популярные артисты. И так изо дня в день. Спасибо вам, что выбираете авторадио. Спасибо, что находитесь с нами на одной волне. Как всегда, движение только вперед. Там еще выходной у нас. Есть время ничего не делать. Просто слушать любимую музыку и наслаждаться отдыхом. Каждому из вас отличного желаем настроения, легкой и удачной дороги, если вы находитесь в пути. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
4: Ты это...
5: Ты приходи, приходи, приходи!
6: Таурус – мебель на Коминтерна.
7: Да сколько можно долбить?
8: А когда мне еще ремонт делать?
9: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
10: ООО «СЗ «Живихтули». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ «Рио 0+.
12: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
13: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
14: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайтинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
15: Если у них что-то болит, «Беркут» всегда на помощь спешит. Стационар, рентген, УЗИ. Захворал усатик? Сразу вези. Ветеринарная клиника «Беркут». Маршала Жукова, 5.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Огонь уничтожил больше 10 домов в Красноярском селе. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Возгорание жилых домов произошло в селе Кучерово Красноярского края, сообщает пресс-служба прокуратуры. Огнем уничтожено 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Пострадавших нет, передает Интерфакс. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем местного жителя при топке печи. Для людей развернули пункт временного размещения на базе Александровской школы. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об уничтожении имущества по неосторожности. Также ведомство организовало проверку.
0: Про железную дорогу.
1: Белорусская железная дорога помогает пассажирам поездов, следующих в Калининград и задерживающихся в связи с аварией на железной дороге в Литве, сообщили белорусские железнодорожники. Задержка по белорусской железной дороге составляет от 30 минут до 5 часов. Пассажиров обеспечивают питьевой водой и питанием. Предусмотрено оказание медпомощи, а также техническое обслуживание состава, передают Интерфакс. Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в Каунском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и 4 грузовых вагона, которые следовали из Германии. Ситуация затронула 22 пассажирских поезда, в том числе составы с сообщением Калининград-Адлер, Калининград-Москва, Москва-Калининград, Санкт-Петербург-Калининград.
0: Про акции.
1: В центре Вашингтона прошли шествие бессмертного полка и акция «Георгиевская ленточка», приуроченные ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США. В мероприятиях приняли участие соотечественники, члены их семей, неравнодушные американцы и сотрудники российской дипмиссии в Штатах. Собравшиеся прошли по центральным улицам Вашингтона с портретами родных, почтили память павших у мемориала Второй мировой войны, приняли участие в памятном концерте.
0: Про туризм.
1: Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли. Они отмечают, что интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников, но чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турция, Египет, Абхазия. Также популярны страны Азии, Китая, Вьетнам, Шри-Ланка. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России на майские праздники.
0: Про премии.
1: Американская киноакадемия внесла изменения в регламент вручения премии «Оскар». Согласно новым правилам, актерские работы и сценарии, созданные с помощью искусственного интеллекта, больше не смогут претендовать на награду, пишет российская газета. Отныне в актерских категориях к участию допускаются только роли, заявленные в официальных титрах. При этом необходимо документально подтвердить, что персонаж был сыгран живым человеком. Аналогичные требования вводятся и для сценариев. Тексты должны быть написаны людьми. Как заявили представители киноакадемии, эти меры призваны сохранить статус премии как подлинной награды за человеческий труд. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры эту сумму удвоит. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Чтобы вам понравиться, мы создали нашу фирменную суперигру «Много денег» на Авторадио. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн в своем мобильном телефоне, рассказывайте о своей заветной мечте на сайте Авторадио и внимательно слушайте эфир, особенно сейчас. Играть будем на деньги. В банке 15 тысяч рублей. Скорее присоединяйтесь к нам.
1: На Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются на Авторадио. Это факт. 13-й счастливый сезон игры «Много денег» в самом разгаре. Мы исполняем ваши мечты. Для нас нет ничего невозможного. Ближайший суперфинал уже в начале июня. А это значит лишь одно, что чья-то мечта сбудется. Ваша. Именно ваша она может быть. Для этого зайдите, пожалуйста, на наш сайт, установите гимн Авторадио в своем мобильном и расскажите о своей мечте. Если вы давно с нами, гимн звучит. Просто найдите себя среди игроков на нашем сайте и расскажите о своей мечте. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний, наш призовой фонд. С нами Озонбанк. Будет еще и дополнительный суперфинал в конце года от нашего партнера, где мы исполним еще одну вашу мечту. Все обязательно будет. Ну а пока в банке 15 тысяч рублей. Давайте остановим рулетку. Есть контакты, есть игрок. Номер телефона заканчивается на 8567. Итак, Татьяна, Ростовская область. Сразу видно, деловой человек. Не ходит она, знаете, вокруг да около. Просто хочет 25 миллионов рублей. Четко и конкретно. Давайте будем ей звонить. Ну, как всегда, для начала нужен гимн. Гимн Авторадио, и это вход в игру и гарантированный приз 3000 рублей. И очень хочется его услышать. Вот хочется услышать, но, вы знаете, не получилось. Такое тоже случается, к сожалению. А мы знаем, что гимн мы не услышали, а по правилам игры именно за него мы и даем гарантированный приз. Увы и ах, деньги остаются в банке, прежняя сумма. Пожалуйста, слушатели наши любимые, самые прекрасные, проверяйте наличие гимна в вашем мобильном телефоне, чтобы вот точно участвовать в игре. Итак, в банке по-прежнему остаются наши 15 тысяч рублей. Давайте мы с вами запустим рулетку. Ну и тогда напомню вам еще раз о самом главном. Следующий суперфинал состоится в начале июня. Мы исполним чью-то легко мечту, самую лучшую, самую невероятную, самую прекрасную. Это может быть все, что угодно. И кредит закроем, и ипотеку закроем, и квартиру, и машину, и, не знаю, большой бассейн на даче. Особенно сейчас очень его хочется. Главное, соблюдайте простые правила игры. Это установите наш гимн и расскажите о своей мечте на сайте Авторадио. Также в конце года состоится еще и дополнительный суперфинал от нашего партнера Озонбанка. Шанс на мечту удваивается. Рассказать о ней можно мечта-бот на сайте Авторадио. В общем, сплошные радости для вас. Как всегда, давайте двигаться с вами дальше. Мечтайте, играйте, выигрывайте. На Авторадио точно возможно все.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
1: Как жизнь в новой квартире?
2: Засыпаю и просыпаюсь под шум перфоратора.
1: А мы купили квартиру с отделкой в ЖД «Ода» и наслаждаемся пением птиц. Жилой дом «Ода» на Адоевском от компании «Еврострой». Для тех, кто выбирает комфорт.
3: Застройщик ООС «За достояние». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
5: Искусство жить с удовольствием начинается с правильного дома. Жилой комплекс с традицией. Воплощение комфорта и элегантности в самом сердце города. Дом сдан и ждет вас. Успейте выбрать квартиру своей мечты со скидкой 7%. Звоните 774-444.
6: Акция до 31 мая. Застройщик ООО «Совдилстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Назад! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
3: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbbonus.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
8: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 город Ставкар. Успех.
12: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
12: Авторадио.

все дороги этим летом 4 июля будут вести только в одно место. На ВТБ-арену центральный стадион «Динамо», где состоится главное танцевальное событие – большая дискотека «Авторадио». Громко, музыкально, ярко, динамично проведем с вами этот вечер. Зажигать будем под главные хиты вместе с Филиппом Киркоровым, а еще на сцену выйдут «Елка», дискотека «Авария», «Валерия», «Галибри Мавик», группа «Агата Кристи», «Елена Караулова», «Денис Клявер» и многие-многие другие. Итого 50 артистов, 30 тысяч счастливых зрителей, 300 минут живого звука, сплошная красота. Для вас промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов. Действует он с 1 по 11 мая включительно на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Выбирайте лучшие места уже сейчас, тем более, что их становится все меньше и меньше. Прям совсем меньше, как есть. Давайте проведем лучший летний танцевальный вечер вместе. Микрофон Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. Катюша. Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет Катюшу. На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем Катюшу. 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет Катюшу. Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой Катюшу вместе с нами. 0+. Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
5: Ты это...
6: Ты приходи, приходи, приходи!
7: Таурус мебель на Коминтерна.
8: ООО «Политек Пайп» на постоянную работу требуется. Грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
10: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины. Пряные купаты. Нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России раскрыли новую схему обмана с детьми. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не брать трубку от родных, чтобы затем позвонить их родственникам и сообщить, что те якобы в заложниках, и потребовать за них выкуп. Об этом РИА Новости рассказали в отделении Национального центра помощи «Спасград». Аферисты находят жертв в онлайн-играх, предлагают им что-то купить, а после оплаты пугают детей, что те перевели деньги запрещенной организации, и родителям грозит уголовная ответственность. Ребенку внушают, что спасти взрослых может только он, ну а секретной миссии нельзя никому рассказывать.
0: Про налоги.
1: Граждане смогут легально покупать криптовалюту через обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих, но рассчитываться ею внутри страны будет запрещено. Правительство одобрило поправки в налоговый кодекс, синхронизирующие его законопроектом о легализации обращения цифровых валют в России. Его Госдума уже приняла в первом чтении. Ключевые налоговые нововведения, опубликованные на сайте Минфина, освобождают от НДС реализацию беспоставочных информационных цифровых прав. Кроме того, поправки уточняют порядок налогообложения доходов физлиц, пишет парламентская газета. Граждане смогут зачесть положительный и отрицательный финансовый результат по операциям с криптой в пределах одного налогового периода, но перенести убытки на будущее будет нельзя.
0: Про переговоры.
1: Власти Ирана передали США через Пакистан мирный план из 14 пунктов. Об этом сообщает агентство Фарс. Документ также содержит четкую дорожную карту для достижения соглашения. Тегеран подготовил этот план в ответ на инициативу штатов, состоявшую из 9 пунктов. Другие подробности пока не приводятся. Ранее президент США Дональд Трамп направил в Конгресс письмо, в котором заявил о завершении боевых действий в Иране, отметив, что военные США останутся в регионе для противодействия угрозам и защиты союзников. Напомню, обострение конфликта произошло 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. Тегеран нанес ответные удары.
0: Про школу.
1: В школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», сообщили в пресс-службе Минпросвещения. С нового учебного года курс включат программы 5-7 классов. Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, передают РИА Новости. Преподавание предмета начнется с января 2027 в 5-х классах. На это в школах выделят 17 часов. С 2027-28 учебного года дисциплину будут изучать 6-классники и 7-классники, но уже с увеличенным объемом 34 часа. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что для освоения детьми нового предмета школы получат учебные пособия.
0: Про День Победы.
1: Выступление Владимира Путина на параде Победы в Москве ждет весь мир. Оно будет очень важным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь президента уточнил, что в День Победы у российского лидера ожидается напряженный день с двусторонними встречами. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Никогда не говорите никогда, все может измениться, причем в лучшую сторону и в любой момент. Вот вы не знали, чем заняться 4 июля в Москве. Думы вас посещали, дилеммы там разные, а мы бац! И предложили вам лучшую идею для создания атмосферного вечера. Большая дискотека Авторадио, где главные звезды споют свои главные хиты, где будет весело так, как никогда. Энергично, драйвово, танцевально, ярко на сцену выйдут Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие, многие другие. Дарим вам промокод «Май», который действует с 1 по 11 мая включительно. Это скидка 10% на билеты прямо сейчас. Занимайте лучшие места на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Я же Ирина Лагутина, продолжаю составлять вам компанию в этом музыкальном часе. Как всегда, двигаемся с вами только вперед и желаю вам отличного выходного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/product в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
3: Ты это...
2: Ты приходи, приходи, приходи!
4: Таурус – мебель на Коминтерна.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
7: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
8: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ «Рио 0+.»
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
10: О, да! Школа рядом и парковка для велосипеда есть!
11: О, да! Перспективный район, инвестиция в будущее!
12: О, да! Прогулки в живописном парке!
11: О, да!
13: Жилой дом «Ода» на Адуевском от компании «Еврострой». Выбор тех, кто умеет радоваться жизни.
14: Застройщик ООО «Состояние». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на Авторадио. 250-470.
15: Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов» «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Успех! Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
3: Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На старт. Внимание. Бонусы. На максимум.
6: Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
7: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, таком я не слышал.
15: И почему ты выбрал воздух?
14: Я хотел летать.
15: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
16: «Литвяк» уже в кино. 16+.
17: Авторадио.

никаких бед нам точно больше не надо. Майские праздники, выходные, весна, вы вместе с Авторадио. По-моему, все очень удачно складывается, но может быть еще интереснее. Друзья, уже совсем скоро мы отметим с вами День Победы. И многие хорошо помнят, как в прошлом году, 9 мая, в честь юбилея Победы, мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну и весь мир. 300 тысяч человек участвовали в акции из России и зарубежных стран. В этом году объединились Авторадио, телеканал НТВ, социальные сети «Одноклассники», чтобы еще громче спеть легендарную песню. Итак, внимание! 9 мая в 13:30, время московское. Страна слушает Авторадио, смотрит НТВ, заходит в «Одноклассники» и поет «Катюшу». Где бы вы ни находились, 9 мая в 13:30 пойте «Катюшу». Причем не просто пойте, а еще и снимайте. Присылайте ваши видео нам в официальный канал Авторадио в Макс. Самые яркие ролики окажутся в итоговом фильме проекта, который увидит миллионы зрителей. Но у микрофона по-прежнему я, Ирина Лагутина. Всем говорю, здравствуйте!

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют

0: Анна Немченко и многие другие. 4 июля в ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
5: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайтинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
6: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ «Рио 0+».
7: Да сколько можно долбить?
8: А когда мне еще ремонт делать?
9: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
10: ООО «СЗ «Живихтули». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Привет! Решил, куда поступать?
12: Да уже неделю голову ломаю.
11: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
12: Круто! А как подать документы?
11: Запоминай телефон 8 800 700 706.

Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 14 часов в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле рассказали об отношениях с Европой. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и конфронтационными действиями с их стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное выступление Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждут во всем мире.
0: Про регионы.
1: Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Украинские беспилотники атаковали регион в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в городе обломки дронов привели к пожару, который затем перекинулся на жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара. В Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Основной очаг пожара локализовали 29 апреля, а полностью потушили 30 числа. Однако после очередной атаки дронов в ВСУ ночью 1 мая пожар вспыхнул вновь. На следующий день его ликвидировали. Более 15 кубов загрязненного мазутом грунта и водомазутные смеси собраны в Туапсе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтекомплексе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Общая группировка участвующих в работе специалистов составляет около 750 человек. Это в том числе работники МЧС, Кубань-Спас, сотрудники администрации и предприятий муниципалитетов. В работе также задействовано 65 единиц техники. В самом Туапсе, в том числе с участием волонтеров, убирают общественные пространства, вывозят мусор с территории улиц, дворов, парков и спортплощадок.
0: Про ограничения.
1: В Уфе действует комендантский час для детей и подростков. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на городскую администрацию. Там уточнили, что в период с 1 мая по 30 сентября детям и подросткам, не достигшим 17 лет, нельзя находиться в общественных местах с 23 часов до 6 утра без сопровождения родителей. К таким местам относятся скверы, парки, стадионы, кинотеатры, рестораны, кафе, торговые центры, а также вокзалы и аэропорты. Если ребенка в период действия комендантского часа задержат полицейские, то на его родителей или законных представителей составят протокол. В таких случаях родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей. За повторные нарушения штраф вырастет, а семью поставят на профилактический учет.
0: Про Авторадио.
1: Этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч наших слушателей главные звезды исполнят свои главные хиты. Дарить драйв и настроение вам будут Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. На главном танцполе этого лета вас ждут 50 артистов. Успейте занять свое место. До 11 мая билеты можно купить со скидкой в 10%. Промокод «Май» действует на сайтах Авторадио и Авторадио Диска, категория 12+. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

чтобы не хотел передать привет своим близким и родным в прямом эфире Авторадио. +7 915 459 2020 единый номер телефона для ваших сообщений. Озвучиваю их я, Ирина Лагутина. Ну что же, приступим. Здравствуйте. Хочу поздравить свою любимую мамочку Денисенко Наталью с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Дорогая мамочка, мы тебя очень сильно любим. Твоя дочь и муж с днем рождения. Авторадио присоединяется к поздравлениям. Наталья, вам всего самого лучшего желаем. Настроения, радости, нежности, в общем, всего-всего. Яна передает привет всем инструкторам Take a Boom и желает хорошей смены. Добрый день, Авторадио. Поздравляю всех с началом лета. Передайте привет моим любимым девочкам из студии депиляции Сахар Про, которые в такой прекрасный день на работе. Анечке, Софье и Ане. Ваша Осокина погуляет за вас. Не переживайте. Вот что значит настоящая женская дружба. Ну что же, целый час впереди у нас. Авторадио поздравляет. +7 915 459 2020. Присылайте ваши приветы.

0: красиво.
1: Ну что же, мы с вами никуда не уходим. Наоборот, присоединяйтесь к нам. Зачитываем ваши приветы и поздравления в прямом эфире Авторадио. На всю страну летят ваши сообщения во все уголки нашей необъятной страны. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Продолжаем. Ирина пишет: добрый день. Передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения моей любимой сестренки Юлии. Сильная женщина, мама двоих замечательных сыновей и просто очень хороший человек, которых сейчас мало. Люблю и желаю всего самого-самого наилучшего в жизни. Ну что же, Юлия, мы теперь все про вас знаем. Вы чудесный, прекрасный человек, и Авторадио поздравляет вас с днем рождения. Радости, любви, удачи обязательно. Хочу поздравить свою любимую жену Юлию Рудник из Серпухова. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, веселой и красивой. Люблю тебя сильно, муж Роман. Привет, Авторадио космический и шире вселенной. Вот так. Вот понятно. Передайте привет админу чата Царьградова Елене. Доброго здравия и терпения огромного. К сожалению, без подписи, но терпения огромного пожелали. И еще привет летит из Екатеринбурга. Поздравляю своего друга Андрея с повышением. Так держать, брат, горжусь тобой, Иван. Ну что же, давайте добавим немного музыки в наш выходной и вскоре снова продолжим передавать ваши приветы и поздравления. Плюс 7 915 459 2020.

0: счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
4: Ты это...
5: Ты приходи, приходи, приходи!
6: Таурус мебель на Коминтерна.
7: ООО «Политек Пайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70 23 34 70 23 34.
8: Как жизнь в новой квартире?
9: Засыпаю и просыпаюсь под шум перфоратора.
8: А мы купили квартиру с отделкой в ЖД «Ода» и наслаждаемся пением птиц.
10: Жилой дом «Ода» на Адоевском от компании «Еврострой». Для тех, кто выбирает комфорт.
11: Застройщик ООО «СЗ Достояние». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
14: Искусство жить с удовольствием начинается с правильного дома. Жилой комплекс с традицией. Воплощение комфорта и элегантности в самом сердце города. Дом сдан и ждет вас. Успейте выбрать квартиру своей мечты со скидкой 7%. Звоните 774-444.
15: Акция до 31 мая. Застройщик ООО «Совдилстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины, пряные купаты, нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
17: Если у них что-то болит, «Беркут» всегда на помощь спешит. Стационар, рентген, УЗИ, захворал усатик – сразу вези. Ветеринарная клиника «Беркут», маршала Жукова, 5.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: большая. Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям «Авторадио». Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека «Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи. Звук.

До утра любви вашей мы не успеем поговорить, но минут 30 у нас есть еще точно. Озвучиваем ваши приветы и поздравления в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Михаил, здравия небывалого, передает всем своим учителям. К сожалению, без фамилии. Давайте их тоже будем указывать. Хочу передать привет своей любимой. Хочу передать привет себе, любимой. Все будет хорошо, вот увидишь. Марина, Вышний Волочок. Марина, теперь 100% все будет хорошо. Авторадио вам этого очень желает. И хорошо, и радостно, и позитивно. Передайте, пожалуйста, привет моей сестре Венере. Желаю ей хороших выходных. Сообщение от Эльзы. Добрый день, Авторадио. Передаю привет из Петербурга маме Марине, папе Алексею и брату Егору. Желаю всем хорошего дня. И вам прекрасного выходного. Но все же не забывайте, пожалуйста, указывать фамилии. Наталья Моторина передает привет любимому мужу Вячеславу. «Люблю тебя», пишет она. А Вячеслав слышит. И все это на Авторадио в прямом эфире. Прервемся ненадолго, разбавим приветы музыкой. Скоро обязательно продолжим снова.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Ставка.
11: Успех.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
13: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
14: Авторадио. Авторадио поздравляет.

это, кстати, хорошая идея – улететь откуда-то, чтобы прилететь на главное танцевальное событие лета. Большая дискотека «Авторадио». Главные звезды споют свои главные хиты для вас. Настоящее летнее приключение, если хотите. 50 артистов, 30 тысяч зрителей, и вы можете стать его частью. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там будут все. Причем активно танцевать. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. Скорее присоединяйтесь к нам. Зовите друзей, подруг, дарите им подарки. Вдруг у кого-то день рождения намечается. Вот вам, пожалуйста, идея, как порадовать близкого человека. Для вас промокод MY, скидка 10%. Действует он с 1 по 11 мая включительно. Прямо сейчас занимайте лучшие места категории 12+. Там точно будут все. Мы вас очень ждем, а еще приветы ваши передаем. Вот, пожалуйста. Добрый день, Авторадио. Хочу сказать пару слов человеку, который сидит рядом со мной. Ильнар, спасибо, что ты есть. С тобой даже пробки превращаются в мини-путешествия, а каждая поездка в приключение. Люблю тебя. И надеюсь, этот привет заставит тебя улыбнуться прямо сейчас. Ильнар, вся страна ждет. Улыбнитесь, пожалуйста. Хочу передать привет самому лучшему и любимому человеку на свете, моему мужу Шатову Александру. Я счастлива проживать эту жизнь с тобой, Марина. Еще одно сообщение. Всем привет. Хочу передать привет Рассадину Сергею и сказать, что у нас все серьезно. Это от Ольги. Ну что же, и еще. Добрый день, Авторадио. Передаю привет своему мужу Александру Богдан. Хорошей дороги тебе, дорогой. Привет. Приезжай на праздник 9 мая. Пожарим шашлык и отдохнем. Ольга из Новодеревянковской. А мы продолжаем. Плюс 7-915-459-2020. Это номер для ваших сообщений. Отправляйте. Есть еще время прочитать ваши приветы.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Реклама.
2: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
3: Ты это...
4: Ты приходи, приходи, приходи!
5: Таурус мебель на Коминтерна.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.

заключительная порция приветов в этом часе. Добрый день, Авторадио. Хочу поздравить одну из своих любимых девочек, Полиночку, с ее первым юбилеем. Солнце наше, мы, папа, мама, сестрички Аксения, Анастасия и брат Иван, поздравляем тебя с днем рождения. Просто будь счастливой, мы тебя очень сильно любим. Далее, не могу отказать просьбе еще раз. Эльза передает привет своей сестре Венере и желает ей хороших выходных. Теперь точно должна услышать. Диана передает привет семье Стрельцовых. Привет нам, семья Рахли. Едем из Ярославля через Солнечногорск в Санкт-Петербург. Хорошо. Дорогой Авторадио, передаю всем привет из Мексики. Мы с мужем Димой собираемся на завтрак. Спасибо вам за музыку. С уважением, Елена, жители Германии. Вот, еще раз подтверждение того, что Авторадио слушают абсолютно везде. Любимое Авторадио, вы радуете нас дороги и поддерживаете в пробках. Передайте привет моему любимому мужу Сергею Дягилеву, который приготовил самые вкусные шашлыки и балует меня. Добрый день, Авторадио. Привет вам из Ростовской области. Хочу поздравить своего любимого мужа с первым выходным днем после новогодних праздников. Ого! А еще поздравить свою племянницу Олесю Гурову с 40-летним юбилеем. Не грусти, родная! После 40 жизнь только начинается. Привет из Таганрога. Женя, люблю тебя. Твой Сережка и еще. Здравствуйте, дорогой Авторадио. Меня зовут Татьяна. Мы с семьей возвращаемся с Ставропольского края в город Азов. Передайте, пожалуйста, огромный привет моему мужу Александру, дочери Лизоньке и сыну Владу. Спасибо моему супругу за чудесные выходные. Ну что же, вот и подошел к концу наш час приветов и поздравлений. С вами Ирина Лагутина. Всем отличного дня!

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле предупредили, что от атак Украины по России может пострадать весь мир. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Удары Киева по российской инфраструктуре в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Армузском проливе могут привести к еще большему росту мировых цен на нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. По словам представителя Кремля, в связи с происходящим на Ближнем Востоке нефти на рынке и так гораздо меньше, чем должно быть. Если с рынка будет выпадать дополнительное количество российской нефти, цены будут еще расти. Они уже больше $120, предупредил Песков. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры попросили его не атаковать российские объекты энергетики на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Политик заявил, что Киев ответил отказом на эту просьбу.
0: Про нефть.
2: 7 ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти, приняли решение нарастить ее в июне на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем. Об этом сообщается на сайте организации. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Казахстане, Кувейте, Омане и Алжире. Наибольший прирост добычи у России и Саудовской Аравии по 62 тысячи баррелей в сутки. На третьем месте Ирак и 26 тысяч. Следующая встреча представителей стран ОПЕК+, пройдет 7 июня, пишет парламентская газета. Но ранее стало известно, что Арабские Эмираты вышли из ОПЕК и ОПЕК+. В стране утверждают, что это решение отвечает долгосрочной экономической стратегии государства.
0: Про нас.
2: Гарри Поттера россияне в основном знают по фильмам, а не по книгам Джоан Роулинг. Это показал совместный опрос сервиса Superjob и Риан. Фильмы о знаменитом волшебнике смотрели 74% экономически активного населения страны. Книги читал 31%. Молодежь до 35 лет заметно активнее интересуется миром магии. Фильмы видели 87% и почти каждый второй читал книги. С возрастом интерес падает. Среди опрошенных старше 45 лет кино смотрел 61%, а книги читали всего 17%. Вселенная магии, созданной Джоан Роулинг, чаще увлечены женщины. 38% читали книги и 75% смотрели фильмы. Среди респондентов с высшим образованием читали книги 30%, со средним профессиональным 24%, а вот смотревших кино почти поровну 74% и 72% соответственно.
0: Про природу.
2: Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года. По данным базовой метеостанции города ВДНХ, к полудню воздух столицы прогрелся до 18,8 градуса. До этого в лидерах был последний день марта. Завтра в столице ожидается еще теплее, до 23-25 градусов. По словам метеорологов, в мегаполисе наступит метеорологическое лето. Однако теплая погода будет радовать москвичей совсем недолго. Уже к выходным 9 и 10 мая столбики термометров снова опустятся вниз. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: мы с вами уже давно как родные, поэтому щедрость Авторадио по отношению к вам, друзья, практически безгранична. И в очередной раз убедиться в этом я, Владимир Бодров, предлагаю прямо сейчас.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А сбываются мечты у тех, кто делится ими на сайте авторадио.ру и не забывает при этом внимательно слушать эфир, ловить новые игровые эпизоды. В счастливом сезоне на кону 5 миллионов рублей и 5 ваших самых заветных желаний. И с нами по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк, благодаря которому помимо 5 суперфиналов под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Удвоить шансы вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Ну и, как я уже сказал, там же на сайте авторадио.ру можно присоединиться к игре, рассказать, о чем вы мечтаете, и заменить скучные гудки в своем мобильном на наш прекрасный гимн. И у всех, кто уже это сделал, прямо сейчас есть шанс забрать у нас деньги в банке. 15 тысяч рублей. Наш генеральный партнер эту сумму, разумеется, удвоит в случае выигрыша, поэтому играем на 30 тысяч. Я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эти деньги могут достаться. Ух, остановилась авторадио-рулетка, и я вижу номер, который заканчивается на 3877 и принадлежит Ине из Тверской области, которая мечтает выиграть 2 килограмма золота. Кстати говоря, именно столько килограммов золота мы разыграли в прошлом золотом сезоне, то есть для авторадио нет ничего невозможного, еще 2 с легкостью разыграем, поэтому все может быть, уже вполне возможно во втором суперфинале эта мечта сбудется, ну а прямо сейчас, Инна, у вас есть возможность забрать из банка как минимум 15 тысяч рублей. Набираю ваш номер. И очень надеюсь услышать гимн авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру раз и который гарантирует как минимум 3000 рублей. Ух ты, друзья. Нет, увы, гимн авторадио мы с вами не услышали. Что это может быть? Непонятно. Но, тем не менее, на один эпизод мы с вами продвигаемся вперед. К сожалению, даже 3000 отдать участнику не получится. Ну что ж, друзья, я, конечно же, хочу напомнить, что мы сейчас держим курс на второй суперфинал, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и будьте на связи. Не занимайте линию, когда и звучит игровой эпизод фирменной игры Авторадио, потому что, быть может, мы наберем именно ваш номер. Пока же, друзья, в банке остается та же сумма, что и была, 15 тысяч рублей. Я запускаю Авторадио-рулетку. И на эту сумму мы сыграем уже в следующем эпизоде. Всем большой удачи, не теряйтесь.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генерал.

0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: ООО «Политек Пайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
5: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляют традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, Нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
6: Как жизнь в новой квартире?
7: Засыпаю и просыпаюсь под шум перфоратора.
6: А мы купили квартиру с отделкой в ЖД «Ода» и наслаждаемся пением птиц.
8: Жилой дом «Ода» на Адоевском от компании «Еврострой». Для тех, кто выбирает комфорт.
9: Застройщик ООС за достояние. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
11: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайтинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
12: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.

0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, ну мясо взяли.
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное. Настоящее Liqui-Moly.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
14: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
15: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер-агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
16: Авторадио.

Если в замке из дождя поместится только двое, то на ВТБ-арене 30 тысяч. 30 тысяч наших слушателей, которые 4 июля насладятся грандиозной большой дискотекой Авторадио. И да, друзья, именно там главные звезды споют свои главные хиты. Зажигать с вами будут Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. Категория 12+. Времени остается все меньше, поэтому я, Владимир Бодров, советую вам как можно скорее приобретать билеты на сайте авторадио.ру, тем более, что по 11 число включительно по промокоду MAI купить их можно со скидкой в 10%. Сделайте подарок себе и близким, а мы тем временем продолжим дарить вам любимые песни в эфире первого автомобильного радио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Реклама.
2: «Таурус» — это мебель! Это выгода! Это скидки!
3: Ты это...
4: Ты приходи, приходи, приходи!
5: «Таурус» — мебель на Коминтерна.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
7: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины. Пряные купаты. Нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
8: Если у них что-то болит, «Беркут» всегда на помощь спешит. Стационар, рентген, УЗИ, захворал усатик – сразу вези. Ветеринарная клиника «Беркут», маршала Жукова, 5.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: ВСУ нанесли удар по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС с помощью беспилотников. Об этом сообщили представители станции. В результате атаки обошлось без пострадавших. Критических повреждений оборудования не зафиксировано. Работа станции осуществляется в штатном режиме. При этом в пресс-службе АЭС отметили, что атака представляют угрозу системе контроля. Это может повлиять на своевременность оценки и реагирования. МАГАТЭ уже уведомили об атаке.
0: Про ограничения.
2: Движение судов через Ормузский пролив почти прекратилось после слов президента США об регулировании конфликта с Ираном. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения морского транспорта. Если накануне морским коридором в обоих направлениях воспользовались 9 судов, то уже сегодня Bloomberg зафиксировал проход лишь двух иранских коммерческих судов. Ранее сегодня стало известно о том, что Тегеран передал Вашингтону предложение об регулировании конфликта, который состоит из 14 условий. Также портал Axios отмечал, что Иран требует перейти к обсуждению ядерной программы только после достижения договоренности по другим вопросам.
0: Про регионы.
2: Пострадавшие от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе очистят к 1 июня. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон. Бойко отметил, что береговая линия округа составляет около 90 километров, и то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие, подчеркнул чиновник. Он отметил, что после разлива нефтепродуктов Туапсе не зафиксировали аномального всплеска сверхобращений в скорую и в больнице. Бойко добавил, что спецслужбы сообщают властям округа о западных телекомпаниях и блогерах, которые распространяют ложную информацию о ситуации в городе. Напомню, морской терминал в Туапсе загорелся в ночь на 1 мая после атаки беспилотников. Это четвертый пожар на терминале с середины апреля. К середине дня пожарные собрали и вывезли около 13,5 тысяч кубометров мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси. Предыдущий пожар потушили 30 апреля, спустя два дня после его начала. Другое возгорание устраняли в течение 5 дней.
0: Про вузы.
2: Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Теперь каждый университет обязан предоставлять сведения в государственную информационную систему. Амельчук отметил, что при желании студенты могут получать и бумажный студенческий.
0: Про авторадио.
2: Грандиозный фестиваль «Большая дискотека авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. Дарить драйв и настроение на главном танцполе этого лета будут 50 артистов. Успейте занять свое место, чтобы большая дискотека «Авторадио» стала для вас одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже, но при покупке на сайтах «Авторадио.ру» и «Авторадио Диско» по промокоду «Май» с 1 по 11 мая можно получить скидку 10%. Категория 12+. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

когда-то в 1938 году легендарная песня «Катюша» тоже была молодой, но прошли годы, песня обрела всенародную любовь, стала частью нашей с вами истории, друзья. И в прошлом году мы здесь на Авторадио спели ее всей страной. В этот раз на День Победы все будет еще ярче, душевнее, масштабнее, потому что мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ. Так что где бы вы ни оказались 9 мая в 13:30 по Москве, пойте вместе с нами, снимайте на камеру и отправляйте нам видео в официальный канал Авторадио в мессенджере Макс. Напомню, самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Итак, 9 мая в 13:30 по Москве страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в Одноклассники, страна поет «Катюшу». Не упускайте свой шанс войти в историю. Ну а я, Владимир Бодров, не упущу возможность продолжить радовать вас любимой музыкой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются.

0: условиях накопления и писания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
0: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
3: Ты это...
4: Ты приходи, приходи, приходи!
5: Таурус – мебель на Коминтерна.
6: Искусство жить с удовольствием начинается с правильного дома. Жилой комплекс с традицией. Воплощение комфорта и элегантности в самом сердце города. Дом сдан и ждет вас. Успейте выбрать квартиру своей мечты со скидкой 7%. Звоните 774-444.
7: Акция до 31 мая. Застройщик ООО «Совдилстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ «Рио 0+.»
9: Как жизнь в новой квартире?
10: Засыпаю и просыпаюсь под шум перфоратора.
9: А мы купили квартиру с отделкой в ЖД «Ода» и наслаждаемся пением птиц. Жилой дом «Ода» на Адоевском от компании «Еврострой». Для тех, кто выбирает комфорт.
0: Застройщик ООС за достояние. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуется. Грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
1: Реклама на Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
9: Простите, товарищ командир. Я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
10: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
11: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
12: Бабаюпик. Красиво придумали.
11: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
13: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
14: Авторадио.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник Иванушки.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
1: Привет! Решил, куда поступать?
2: Да уже неделю голову ломаю.
1: Не сомневайся. Поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
2: Круто! А как подать документы?
1: Запоминай телефон 8 800 700 706.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
6: Да сколько можно долбить?
7: А когда мне еще ремонт делать?
8: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
9: ООО «СЗ Живихтули». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Женщинам запретили убирать мазут в Туапсе. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Туапсинском муниципальном округе собрали и вывезли свыше 15 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. В работах задействовано около 750 человек и 65 единиц техники. Однако администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии. Об этом сообщает «Коммерсант». Представители власти объяснили запрет заботы о репродуктивном здоровье женщин. Требование было озвучено еще раз на собрании волонтеров. К нему попросили отнестись с пониманием. Ранее глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что в регионе намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.
0: Про бюджет.
2: Российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистом «Вести» Павлом Зарубиным. Силуанов уточнил, что поступление и недопоступление доходов в государственный бюджет за последние два месяца находятся на одинаковом уровне, поэтому эти показатели в конечном итоге друг другу уравновесят. Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что произойдет рост мировых цен на нефть в случае сокращения поставок российского сырья из-за ударов ВСУ по инфраструктуре.
0: Про транспорт.
2: Движение поездов в сторону Калининграда возобновили. Об этом сообщает Белорусская железная дорога. Ранее оно было приостановлено из-за схода товарных вагонов с рельсов в Литве. ЧП повлияло на движение 22 пассажирских составов, в том числе на поезда с сообщением между Калининградом и другими регионами России. Никто из людей не пострадал.
0: Про акции.
2: В немецком Франкфурте на Майн сегодня проходит памятная акция «Бессмертный полк». Как сообщает RT, участники шествия прошли по центральной части города. Видео опубликовано в сети. На акцию пришло большое количество людей. Участники шествия исполнили культовую песню «Катюша». Также сегодня прошел «Бессмертный полк» и в южнокорейском Пусане, о чем проинформировало Генконсульство России в этом городе. Ну а накануне такая же акция состоялась в Вашингтоне. Как рассказали ТАСС, пришедшие на митинг прошли с портретами своих родных ветеранов. У мемориала Второй мировой войны люди пели песни военных лет. Ну а совсем скоро песню «Катюша» споем и мы. Год назад, в честь юбилея Победы, в нашей акции «Страна поет Катюшу» приняли участие почти 300 тысяч человек из нескольких сотен городов и поселков России, а также 14 зарубежных стран. В этом году на Авторадио объединилось с телеканалом НТВ и социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще ярче, еще громче, вместе от всего сердца, всей страной, снова спеть «Катюшу». Присоединяйтесь к нам 9 мая в 13:30 по московскому времени. Где бы вы ни были в этот момент, дома, на улице, в дороге, на работе, пойте «Катюшу» вместе с нами. Обязательно снимайте все на видео и присылайте нам в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Ваши самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

в вашем случае главное не прохлопать, так сказать, возможность исполнить свою заветную мечту с помощью авторадио, тем более, что в счастливом сезоне нашей фирменной игры мы этим и занимаемся. Друзья, впереди 4 суперфинала плюс 6 суперфинал от Озонбанка, в каждом из которых будет исполнено желание одного из наших слушателей. И повести, между прочим, может именно вам. Квартира, машина, путешествия, драгоценности, о чем бы вы ни мечтали, расскажите нам на сайте авторадио.ру, там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже с собственным шансом на мечту и на те 15 тысяч, что в банке в данный момент, ждите звонка из студии Первого автомобильного. В ней по-прежнему я, Владимир Бодров. Всем большой привет.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют

0: Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Таурус – это мебель, это выгода, это скидки.
2: Ты это...
3: Ты приходи, приходи, приходи.
4: Таурус мебель на Коминтерна.
5: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ Рио 0+.
6: ООО «Политек Пайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
7: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайтинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
9: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины. Пряные купаты. Нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.

0: реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисе «Фитсервис» замена масла бесплатно. При покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Жук на картофеле. Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновация. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерский центр Havail City и на сайте havail.ru.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Авторадио.

0: Встреча прекрасного в гостях. Это наша судьба. Жить не можем иначе.
1: Вот и мы здесь на Авторадио не можем иначе. Не можем не пригласить вас на грандиозное, масштабное событие будущего лета. Большую дискотеку Авторадио. Друзья, 4 июля на ВТБ-арене выступят 50 главных артистов страны, среди которых Филипп Киркоров, Ёлка, дискотека Авария, Валерия, Галибри и Мавик, группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие. Категория 12+. Это ни в коем случае нельзя пропустить, тем более, что по 11 число включительно по промокоду МАЙ, между прочим, вам предоставляется возможность приобрести билеты со скидкой в 10%. Зайдите на Авторадио.ру, подарите себе незабываемое лето, а я, Владимир Бодров, продолжу тем временем дарить вам любимые песни в эфире первого автомобильного.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. Катюша. Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет Катюшу. На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем Катюшу. 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет Катюшу. Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой Катюшу вместе с нами. Нофюс. Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
5: Ты это...
6: Ты приходи, приходи, приходи!
7: Таурус мебель на Коминтерна.
8: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
10: Если у них что-то болит, «Беркут» всегда на помощь спешит. Стационар, рентген, УЗИ, захворал усатик – сразу вези. Ветеринарная клиника «Беркут», маршала Жукова, 5.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
4: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
5: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Удары Киева по российской инфраструктуре в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Армузском проливе могут привести к еще большему росту мировых цен на нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. По словам представителей Кремля, в связи с происходящим на Ближнем Востоке, нефть на рынке и так гораздо меньше, чем должно быть. Уже сейчас она стоит больше $120 за баррель, предупредил Песков. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры попросили его не атаковать российские объекты энергетики на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Политик заверил, что Киев ответил отказом на эту просьбу.
0: Про бюджет.
2: Между тем, российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистом «Вести» Павлом Зарубиным. Силуанов уточнил, что поступление и недопоступление доходов в государственный бюджет за последние 2 месяца находятся на одинаковом уровне, поэтому эти показатели в конечном итоге друг друга уравновесят.
0: Про запреты.
2: В Литве с сегодняшнего дня вступил в силу запрет на въезд в страну автомобилей из России и Беларуси, у которых в баках более 200 литров топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таможенный департамент Балтийской республики. Изменения внесены в закон о национальных санкциях. Они будут действовать до 31 декабря будущего года. В таможенном департаменте объяснили, что лишнее топливо из бака могут сливать для последующей продажи на территории Литвы. За нарушение предписания назначается штраф и конфискация ввезенного выше нормы горючего.
0: Про нововведение.
2: Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы в России расширяется до 363 позиций. Такой приказ Минтруда вступает в силу. Согласно документу, среди новых позиций травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик. Ранее перечень включал 271 позицию, отмечает ТАСС. В пресс-службе Минтруда сообщили, что актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
0: Про регионы.
2: Пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе очистят к 1 июня. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон. Бойко отметил, что береговая линия округа составляет около 90 километров. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие, подчеркнул чиновник. Он отметил, что после разлива нефтепродуктов Туапсе не зафиксировали аномального всплеска сверхобращений в скорую и в больнице. Но по состоянию на сегодняшнее утро в Туапсинском муниципальном округе собрали и вывезли свыше 15 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах задействовано около 750 человек и 65 единиц техники. Официальный курс доллара сегодня и завтра 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Широка страна родная, но в какой бы точке нашей необъятной вы ни находились, мы, Авторадио, обязательно будем рядом. Друзья, напоминаю, что сегодня нас можно слушать не только в приемнике, но и в плеере на сайте Авторадио.ру, в нашем официальном мобильном приложении и с помощью такого гаджета, как умная колонка. Ну и, к слову, всех, кто уже выбрал для себя удобный способ, я, Владимир Бодров, от всей души приветствую и продолжаю радовать любимой музыкой. Делайте громче и наслаждайтесь. Мы едем дальше.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайтинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34. 70-23-34.
4: Искусство жить с удовольствием начинается с правильного дома. Жилой комплекс с традицией. Воплощение комфорта и элегантности в самом сердце города. Дом сдан и ждет вас. Успейте выбрать квартиру своей мечты со скидкой 7%. Звоните 774-444.
5: Акция до 31 мая. Застройщик ООО «Совдилстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
7: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ «Рио 0+.»
8: Как жизнь в новой квартире?
9: Засыпаю и просыпаюсь под шум перфоратора.
8: А мы купили квартиру с отделкой в ЖД «Ода» и наслаждаемся пением птиц. Жилой дом «Ода» на Адоевском от компании «Еврострой». Для тех, кто выбирает комфорт.
10: Застройщик ООО «СЗ Достояние». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли – Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
8: Категория 16+.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
11: Бабаюпик. Красиво придумали.
10: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
12: Авторадио.

если разлуки прочь, потому что предстоящее лето — это скорее о встречах, друзья. И одна из этих приятных встреч произойдет, конечно же, на большой дискотеке «Авторадио». Судите сами, 4 июля на ВТБ-арену приедут Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие главные звезды, которые споют свои главные хиты. Категория 12+. Лично я, Владимир Бодров, призываю вас, друзья, занимать места уже прямо сейчас, потому что по 11 число включительно на Авторадио.ру по промокоду MAI билеты можно приобрести со скидкой в 10%. Приятной вам покупки и море любимой музыки в продолжении эфира первого автомобильного.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
5: Ты это...
6: Ты приходи, приходи, приходи!
7: Таурус – мебель на Коминтерна.
8: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
9: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
10: Да сколько можно долбить?
11: А когда мне еще ремонт делать?
12: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
13: ООО «СЗ «Живи в Туле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
15: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины, пряные купаты, нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
1: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19 часов.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Если в любовь, то с головой, если с авторадио, то целиком и полностью, друзья, потому что только так можно стать победителем нашей фирменной игры. В этом году мы не только раздаем частями 5 миллионов рублей, но и исполняем ваши самые заветные желания. И шанс на счастье есть у всех, кто в игре, поэтому если вы еще не с нами, исправляйте это недоразумение. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте скучные гудки в своем мобильном на наш прекрасный гимн и рассказывайте, о чем именно вы мечтаете. Ну и все, что останется, это внимательно слушать эфир первого автомобильного радио. В нем, кстати говоря, все так же я, Владимир Бодров. Всех от всей души приветствую.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
1: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
2: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 17 мая. ТРЦ «Рио 0+.»
3: Как жизнь в новой квартире?
4: Засыпаю и просыпаюсь под шум перфоратора.
3: А мы купили квартиру с отделкой в ЖД «Ода» и наслаждаемся пением птиц. Жилой дом «Ода» на Адоевском от компании «Еврострой». Для тех, кто выбирает комфорт.
5: Застройщик ООС «За достояние». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Привет! Решил, куда поступать?
7: Да уже неделю голову ломаю.
6: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
7: Круто! А как подать документы?
6: Запоминай телефон 8 800 700 706.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
3: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк.
4: Я хотел летать.
5: И я. Это же свобода.
3: Литвяк. Уже в кино. 16+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Авторадио.

миллионы слушателей сейчас мечтают об одном, чтобы лето скорее наступило, потому что именно предстоящим летом состоится большая дискотека Авторадио. 4 июля на ВТБ-арене зажигать с вами будут Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. Категория 12+. У вас еще есть возможность занять лучшие места для себя и близких, и более того, по 11 число включительно по промокоду MAI билеты можно купить со скидкой 10%. Друзья, заходите на сайт авторадио.ру, приобретайте билеты и с гарантией незабываемого лета наслаждайтесь хитами, которые я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу вам дарить.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
4: Ты это...
5: Ты приходи, приходи, приходи!
6: Таурус мебель на Коминтерна.
7: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер 2.

0: что касается предстоящей грандиозной большой дискотеки Авторадио, то тут мимо никак пройти нельзя, друзья, потому что событие беспрецедентное. 4 июля на ВТБ-арене специально для вас Филипп Киркоров, «Елка», дискотека «Авария», Валерия, Галибри и Мавик, группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие главные звезды, которые споют свои главные хиты категория 12+. До главной тусовки этого лета остается совсем немного времени, поэтому я, Владимир Бодров, советую вам приобретать билеты на сайте авторадио.ру и не забывать ни в коем случае, что по 11 число включительно по промокоду MAI купить их можно со скидкой в 10%. Успейте занять лучшие места и уже с гарантией незабываемого лета наслаждайтесь любимой музыкой в эфире первого автомобильного.
1: Девушка по городу шагает босиком.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон.
6: Мечты сбываются на

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34. 70-23-34.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б. ООО «Европейский квартал».
5: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
6: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
7: Искусство жить с удовольствием начинается с правильного дома. Жилой комплекс с традицией. Воплощение комфорта и элегантности в самом сердце города. Дом сдан и ждет вас. Успейте выбрать квартиру своей мечты со скидкой 7%. Звоните 774-444. Акция до 31 мая. Застройщик ООО «Совдилстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины, пряные купаты, нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
9: Если у них что-то болит, «Беркут» всегда на помощь спешит. Стационар, рентген, УЗИ, захворал усатик – сразу вези. Ветеринарная клиника «Беркут», маршала Жукова, 5.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Авторадио.

Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Филипп Киркоров.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Таурус – это мебель, это выгода, это скидки.
2: Ты это...
3: Ты приходи, приходи, приходи.
4: Таурус мебель на Коминтерна.
5: О да, школа рядом и парковка для велосипеда есть.
6: О да, перспективный район, инвестиция в будущее.
7: О да, прогулки в живописном парке.
8: О да!
6: Жилой дом «Ода» на Адуевском от компании «Еврострой». Выбор тех, кто умеет радоваться жизни.
9: Застройщик ООО «Состояние». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.

Реклама. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, кому действительно повезло, так это вам, дорогие друзья, потому что в счастливом сезоне фирменной игры Авторадио не только раздает 5 миллионов, но и исполняет ваши самые заветные желания. И нет, это не фигура речи, мы действительно разыгрываем то, о чем мечтаете именно вы, поэтому если вы еще не с нами, самое время исправить это недоразумение. О чем бы вы ни мечтали, о квартире, о машине, о яхте, в конце концов, расскажите нам на сайте авторадио.ру, там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, дождаться заветного звонка из студии первого автомобильного. В ней по-прежнему я, Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: Реклама. ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
0: Реклама на Авторадио.

0: ты дома. И слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: на Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама.
3: Таурус – это мебель, это выгода, это скидки.
4: Ты это...
5: Ты приходи, приходи, приходи.
6: Таурус мебель на Коминтерна.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
8: Привет! Решил, куда поступать?
9: Да уже неделю голову ломаю.
8: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
9: Круто! А как подать документы?
8: Запоминай телефон 8 800 700 706.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
0: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Все, что остается нам с вами, это дождаться второго отделения концерта под названием «Майские праздники». И если вы остаетесь в компании с Авторадио, то это труда не составит, друзья. И на работе, и во время отдыха. Мы с вами не только в приемнике, но и в мобильном приложении, в плеере на сайте авторадио.ру и в умной колонке. И совершенно не важно, что выбираете вы. Главное, что держитесь волны первого автомобильного, чему лично я, Владимир Бодров, очень и очень рад. Приветствую вас.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют

0: Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Искусство жить с удовольствием начинается с правильного дома. Жилой комплекс с традицией. Воплощение комфорта и элегантности в самом сердце города. Дом сдан и ждет вас. Успейте выбрать квартиру своей мечты со скидкой 7%. Звоните 774-444. Акция до 31 мая. Застройщик ООО «Совдилстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527 700.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все

0: что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Нольфюз. Реклама.
2: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

здорово, конечно, когда рядом океан, но верится мне, что в любом месте, где есть авторадио, здорово и приятно. Поэтому призываю вас не только слушать нас, друзья, но и смотреть, читать и комментировать. Все это можно делать в наших официальных социальных сетях, куда я, Владимир Бодров, вас с удовольствием приглашаю. Ну и, разумеется, с не меньшим удовольствием продолжаю дарить вам любимые песни.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

знаете, пожалуйста, не молчите. Мечты должны исполняться. И, собственно, исполняется в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной игры «Много денег» на Авторадио. В начале июня состоится наш второй суперфинал. Чья-то мечта осуществится. И это может быть именно ваше желание. Расскажите о нем на нашем сайте. Установите гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и просто внимательно слушайте эфир. Если гимн Авторадио давно звучит у вас, просто найдите свой номер телефона среди игроков, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Мечтайте, играйте, выигрывайте. Я, Ирина Лагутина, точно знаю, кому-то из вас повезет.

0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Вот радио». Свидетельство Л номер ТУ-71-00457 от 30 июня 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

тишину, но счастье музыкальное, авторадийное точно нет. Делайте громче ваши приемники. Как всегда, много музыки впереди. Лучшие песни, любимые артисты, нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите «Включи авторадио». Сайт и приложение также доступны для вас. Присоединяйтесь и наслаждайтесь. По-прежнему с вами Ирина Лагутина.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Вот радио». Свидетельство Л номер ТУ-71-00-457 от 30 июня 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.